0: Как то пола вас дома я, але мету квилурано птачки буджа, деш кучки дешо по ноцах вокова пруджа, бернеш деш вецик, а до наша смера вея свешиме дуса дус деш еного капона, котрош мая за скопицу кокоша ми цели на концу рыбу и ахасы делека пшиш преви. О, але каш прайна енеш дуса дес. Тута онача свешиме беттина като по вас е.
1: Ай, так еш до руне клинчи. Так зае наш рано уце спева, ту квилу. Hej, to musí vo proje batrie za budžak pšivožu lutvač.
0: Hej, jeli tež vy, tajkoho doma mače, tajkoho kapona, potom so tola nedželu na vulec s ním do jasence podače.
1: Tam je menujce serbske spivne ubeđovanie kapona, pola budarecu brožni, dže menujce do pšišodného koa.
0: Nedželu ráno vod vosmich, moža so ho nače votedač, vod na podžesače, so potom v ubeđovanie započne, težno jo pilne zvučuje.
1: Hej, a tam pon sedži jena kruta a jara, keď bliva žuri pšet tými klitkami a líči. Keľko razu hodine kapon zaspieva, hač do 200 razu v obdžin zaspieva ho, hač doma v obdžin maximálne, ve vúbeďovaniu pak so potom drúde tyšku skboja.
0: A što si netko myslí, tam môže naša nač tež sobu držeť, hýšťač do štvortka po takým zajúcišim. Môžete so se s vašim kaponom jasence poľa budarecu pšizevič.
1: A vezo môžete si termín tež kalendre našmo, neč jeli ho nača nimače najlepší starš, ako nie ničo hodne bez publikuma.